Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Авторадио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается +25-27, в Витебске +23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте +28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 25-27, в Витебске плюс 23-25, в Гродно 27-29 со знаком плюс, в Бресте плюс 28-30. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Let's get down to business.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в ходе рабочей поездки в Гомельскую область высказался об оказании господдержки АПК. Посещая крестьянское хозяйство Михаила Шруба в Жидковичском районе, глава государства акцентировал, что главное – это результат. Александр Лукашенко справедливо отметил, если одно хозяйство выдает хороший результат, а другое, имея порой более лучшие земли и условия, не дотягивает до его уровня, нужно делать определенные выводы. В то же время, комментируя тему присоединения земель проблемных сельхозпредприятий к успешным, глава государства заявил о необходимости взвешенного и проработанного подхода. Все должно быть четко просчитано. Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен. Об этом накануне заявил премьер-министр Александр Турчин во время посещения коммунарки. Ранее Совмин принял постановление, которым существенно сокращен перечень товаров, цены на которые регулируются государством. При этом правительство продолжает контроль по вопросам формирования цен в стране производителями, импортерами и субъектами торговли. Помимо информации Белстата, анализируется ценовая ситуация посредством автоматизированной системы мониторинга розничных цен.

правительства белорусского государства поставлена задача на увеличение темпов товарооборота с Ираном до 1 миллиарда долларов. В агрогородке Лясковичи Петриковского района сегодня пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». В этом году праздник посвящен теме «Женский образ», а его слоган «Жаноши голос Полесья, спадшина якая живе». Традиционно в презентациях масштабного форума примут участие творческие коллективы, мастера и ремесленники из 8 районов Гомельской области и 4 районов Брестской. Отмечу, впервые праздник состоялся в 2010 году по инициативе президента Беларуси и вырос из межрегионального праздника в международный. За 16 лет он стал визитной карточкой региона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 17, в Бресте 16 выше 0, в Гродно и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек, чтобы не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. «Нам поймы надо косить везде, мы теряем огромное количество земель», — сказал Александр Лукашенко. Глава государства ознакомился накануне с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь коммунизма» площадь сельхозугодий выросла до 1860 гектаров. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президентом крестьянского хозяйства. Депутаты Палаты представителей с 17 по 23 августа будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут работу по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Темой выбрана экологическая культура. Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары, лекарственные препараты, изучат ситуацию на школьных базарах и ярмарках. Будут также проанализированы вопросы, связанные с подготовкой к началу учебного года, зимнему отопительному сезону и ходом уборочной кампании. На границе Брестской и Минской областей появилась еще одна скульптура зубра. Работники Ляховического ЖКХ установили его фигуру на небольшой возвышенности. Мастера сделали скульптуру исполина концептуальной. Цветовую гамму выбрали ту же, что и у барановического зубра, чтобы было сходство. Но этот зубр поменьше размером. Он сделан из металлоконструкций. В высоту достигает порядка 3 метров, в длину около 5.

3 фестивальных дня зрители услышат 9 неповторимых юношеских оркестров по 3 уникальных концерта в день. Каждый коллектив представит свою программу, наилучшим образом подчеркивающую особенности оркестра, творческую увлеченность и профессионализм молодых музыкантов. Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки даст концерт 23 августа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей – 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 21, в Витебске плюс 17, в Гродно 19 выше 0, в Могилеве, Бресте и Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Бресте плюс 28-30, в Гродно 27-29 выше 0, в Могилеве, Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-радио.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-Радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим на мой взгляд, очень важную тему. Это тема родинок. Еще есть невусы на теле. И что же это такое? Одно и то же, либо это разные вещи. Давайте разбираться с вами по порядку. Итак, если мы с вами говорим про родинки, то мы прекрасно понимаем, что такое родимое пятно. Оно, как правило, является более таким насыщенным, чем сама остальная поверхность кожи. А вот невусы – это то же самое, что и родинки, только с научной точки зрения, да, то есть на латинском языке невус это переводится как родинка, поэтому это одно и то же. Но вместе с тем, как я уже сказал, это образование на коже, оно может выступать, оно может не выступать, быть небольшим, быть наоборот большим, там, знаете, там и 2, и 3, и 5 сантиметров в диаметре, такой тоже редко, но встречаются большие родимые пятна, выступающие, сливающиеся с поверхностью кожи, округлые форм, звездчатых, неровных форм. Это все неважно. Почему они темные? Потому что как раз-таки они имеют большое количество клеток меланоцитов, то есть тех клеток, которые существуют в нашем эпидермисе и которые меняют свою пигментацию, свою окраску при воздействии ультрафиолетового излучения. То есть когда мы с вами загораем, естественно, их вырабатывается большое количество, и, конечно же, они как раз-таки и меняют наш цвет кожи из бледной в более симпатичную, загорелую. Ну, для европейцев, конечно, загар это очень хорошо, потому что это как бы красивый цвет нашей кожи. Но если взять людей, которые проживают в Юго-Восточной Азии, они, наоборот, стараются как-то осветлиться, чтобы быть бледными. Потому что, наверное, им надоело смотреть друг на дружку загорелыми. Мы же, наоборот, стараемся как можно быстрее загореть, как только первые лучи появляются, для того, чтобы быть красивыми, это на самом деле хорошо. Но мы сегодня поговорим в том числе и о взаимодействии наших невусов или родинок с ультрафиолетовым излучением. Возвращаясь опять же к нашим родинкам, я хочу сказать, что откуда они берутся? Они могут быть врожденными. Когда человек рождается, у него идет закладка не только органов, да, не только каких-то функционалов, но в том числе и по наследству могут передаваться. Бывает у родителей, там у папы характерна или у мамы родинка на плече, и бывает, что ребенок рождается, у него тоже в этом месте, такое тоже бывает. То есть здесь, когда мы говорим о врожденных невусах, то здесь, в принципе, ничего страшного не происходит. Бывает приобретенное, то есть изменяется гормональный фон. Меняется гормональный фон в период полового созревания, в период беременности, родов, и могут появляться родимые пятна. А в принципе, я хочу сказать, забегая вперед, что ничего страшного в этом нет. Единственное, конечно, мы всегда должны четко понимать. Мы должны знать, где у нас находятся наши родимые пятна. Ну, понятно, что мы себя в процессе жизни неоднократно видим в зеркале, поэтому даже если там где-то на спине, на ноге, где угодно может находиться одно, несколько, мы все равно должны понимать, что здесь у нас вот есть родимое пятно, я с ним живу очень долго. Для чего это? Для того, чтобы мы четко понимали, что оно не растет, оно не меняет формы, и самое главное, оно не перерождается. Так вот, к сожалению, бывают ситуации, различные ситуации, я о них тоже проговорю, когда как раз-таки родимое пятно или неус может перерождаться в меланому, в рак кожи. По той простой причине, что меланоциты, да, при воздействии химическом, при воздействии ультрафиолета, при воздействии тактильном, то есть порезы, родинок, травмы, ссадины, могут менять свою структуру и превращаться в раковую опухоль. То есть меланома – это видимый рак, который диагностируется очень быстро, но иногда люди махают на него рукой и затягивают до серьезных стадий. А я хочу сказать, что меланома – это крайне агрессивная опухоль, которая очень быстро метастазирует. Поэтому вот это мы должны знать четко. И на этом мы тоже очень подробно остановимся.
1: Так вот, если вы живете с родинкой, которая может выступать, может быть, на ножке, может быть, там даже на несколько миллиметров подниматься над уровнем кожи, либо быть какой-то определенной формы, могут расти волосы на родинке, такое тоже бывает, могут не расти. Здесь ничего страшного нет. Если это ваша родинка, с которой вы уже давно живете, то, ну и слава богу. Если она вам мешает, конечно же, лучше ее удалить. А есть специалисты, есть хирурги, которые этим занимаются, но грамотный хирург никогда не возьмется удалять у вас ни одно родимое пятнышко без консультации онколога. Онколог должен посмотреть, есть специальные возможности, есть специальные приборы. Не обязательно делать какие-то там предварительные биопсии, соскобы, еще что-то. Он посмотрит и точно, четко будет понимать, здесь есть подозрение на онкологическое образование, либо его нет. Если, как правило, в подавляющем большинстве нет, он, можно сказать, благословляет хирурга, он удаляет, и на этом все. Если вы не хотите удалять, пожалуйста, вы можете жить бесконечно долго с вашим родимым пятном, либо с определенным количеством. Единственное, конечно, я очень рекомендую смотреть за ними и показывать свои родимые пятна. Все-таки, если у вас особенно их большое количество, один раз в год проходить консультацию у врача-онколога, либо у врача-хирурга, для того, чтобы он посмотрел своим профессиональным глазом, если вдруг какие-то вопросы возникнут, специалисты очень быстро это все диагностируют и скажут, что вам необходимо делать. В любом случае, беды нет, если это на ранних стадиях, когда есть подозрение на то, что не все в порядке. Поэтому это все удаляется, иссекается, сшивается. Сейчас есть, забегая вперед, скажу, что уже очень давно любой хирургический порез, он ушивается косметическим швом, очень тоненьким, аккуратненьким, и практически ничего потом видно не будет. Но это я уже больше девочкам говорю, потому что, ну, мужчин шрамы украшают, но девочки, конечно же, хотят, чтобы ничего не было заметно, поэтому это все возможно. Итак, конечно же, еще один вариант, когда могут появиться у нас родимые пятна, это воздействие все-таки солнечной радиации, солнечного света. Когда мы вдруг начинаем очень-очень жестко загорать, мы хотим стать реально шоколадными, мы днями и ночами там проводим на солнце весь отпуск напролет. Не обязательно, что с первого года это получится, но, конечно, вот такими жесткими солнечными ваннами, да, загоранием, конечно, можно себе навредить в том плане, что вдруг ни с того ни с сего может возникнуть в каком-то месте родимое пятно, то есть скопление этих меланоцитов, когда человек вроде бы загорел, ничего не видно, но потом, когда загар сходит, в каком-то месте образуется все-таки родимое пятнышко, которое не светлеет, и тогда, конечно, тоже надо обратиться к врачу-специалисту для того, чтобы он посмотрел и сказал, что, уважаемые, либо уважаемая, надо немножко все-таки относиться к себе более щадяще и не высмаливать себя на солнце до состояния там такого красного дерева, да, хоть это и красиво, но иногда стоит немножко себя поберечь. По формам, я уже говорил, они могут быть округлые, они могут быть овальные, они могут быть звездчатыми, какими угодно. Если оно не меняет форму, то ничего страшного в этом нет. Когда же родинка опасна? Родинка опасна в тех случаях, когда она начинает себя каким-то образом проявлять. Вдруг вы заметили, что у вас где-то есть родинка, из которой росло там буквально несколько волосков. Да, такое достаточно часто случается. Вот, и вдруг они взяли и выпали. Вы знаете, это на самом деле очень опасная ситуация. Стоит сразу же немедленно идти к врачу. К примеру, наоборот, была родинка, и тут вдруг из нее начали расти волоски. Сходите врачу-онкологу, пусть он посмотрит. Она вдруг начала менять цвет. Она может резко потемнеть. Либо наоборот, она начала светлеть. Да, не обнадеживайте себя тем, что вот она наконец-то начала светлеть, она скоро исчезнет. Любое изменение формы, содержания, цвета, возвышение, вдруг она стала возвышаться над кожей, да, до этого никогда такого не было, и вы рукой проводите и чувствуете такой легкий бугорок. Или наоборот, она была выпуклая, и тут она резко стала плоской, да. и эти все вещи должны вас настораживать. Мы должны понимать, если родинка начинает себя проявлять, то она, по всей видимости, планирует переродиться в меланому. Поэтому здесь ни в коем случае медлить нельзя. Я на самом деле хочу сказать, что если врач-онколог на приеме видит, что это меланома, то, как правило, на следующий день назначается операция. Потому что здесь иногда дни решают очень много. Да, поэтому это на самом деле очень-очень-очень серьезная вещь. Если появляется зуд, если она начинает чесаться, если вдруг была просто обычная родинка, да, но вдруг вы замечаете, что она начала шелушиться, да, ни с того, ни с сего. Ну, бывает, конечно, когда мы с вами позагорали и где-то вот немножко подгорели, да, и особенно, когда только-только первые разы, бывает по истечении какого-то периода у нас эта кожа начинает шелушиться, то есть она начинает торгаться. Но если не было никаких предвестников, и вдруг вы видите, что она начала вдруг шелушиться, чесаться, зудеть, конечно, тоже надо очень серьезно насторожиться. Вдруг она начала кровить, не дай бог, это, конечно, уже здесь с вероятностью практически 100%, что это меланома. В любом случае, мы четко должны понимать, что обладатель родины должен наблюдаться у врача-специалиста один раз в год, прийти для того, чтобы посмотрел. Специалист сказал, не переживайте, все нормально. Но это не значит, что вы можете жить спокойно весь последующий год. Опять же, если вдруг она начинает себя каким-то образом проявлять, ни в коем случае не мешкая, сразу же обращаться к врачу. Еще раз хочу сказать, что люди живут всю свою жизнь с родинками, и ничего не случается. Но иногда бывает на ровном месте, фактически, это один шаг от невуса до меланомы. Если вдруг вы повредили свою родинку. Такое иногда бывает. Вы поцарапали ее. Такое может быть где-то случайно, особенно если она где-то там на спине, на боку, вы где-то повернулись, и вы ее вот реально поцарапали так, что она начала кровить. Конечно же, иногда бывает так, что достаточно очень сильно кровит, и очень сложно остановить кровотечение, она подкравливается, сочится там из нее постоянно. В любом случае, даже если просто она вот вы содрали, немножко покровила, остановилась, вы постараетесь либо в этот день, либо на следующий день обязательно показаться врачу. Это тоже очень важно. Любая травма, в том числе и термическая травма, обожгли родинку. Либо вы вдруг где-нибудь там обгорели, ваша родинка тоже обгорела на солнце, я имею в виду. Конечно, это тоже стоит к этому очень серьезно отнестись и обязательно показаться врачу. Потому что любая травма может привести к тому, что накопление меланоцитов пойдет неправильно, и они могут переродиться в злокачественной клетке и образоваться меланома. А зачастую обладатели меланом, которых вовремя обратились, которых прооперировали, они как раз-таки и говорят, что в подавляющем большинстве была травма, та или иная травма родинки, когда содрали случайно, нечаянно, ногтем зацепили, еще каким-то образом, а вроде бы как покровило, вроде бы начало воспаляться, вроде бы там начало менять цвет. Обращаются к специалисту, находят меланому и удаляют ее. Поэтому мы должны четко понимать. Еще я хочу остановиться на том, какие родинки стоит удалять однозначно. Любые родинки, которые находятся в местах, которые могут быть, естественно, подвергаться натиранию. То есть это шея, где родинка, находясь, неважно, она выделяется, не выделяется на уровне кожи. А если она как раз-таки попадает на зону воротничка, где чаще всего может натираться, ее в плановом порядке, то есть вы четко понимаете, что это родинка, но рано или поздно, лучше рано ее просто удалить. Если она где-то на поясе, где есть вероятность там либо нижним бельем, либо брюками, юбкой, джинсами, чем угодно натирать, тоже удалять. А у женщин, конечно, в зоне бретелек, бюстгальтера, тоже если есть такая родинка, которая попадает, как раз перекрывается комплектом нижнего белья, который может так или иначе натираться, она должна быть удалена. Это мы четко должны понимать. Человек, который обладает большим родимым пятном, либо человек, который обладает множеством родимых пятен, должен очень аккуратно относиться к ультрафиолетовому излучению, то есть к процессу загорания. Я не говорю, что он должен быть Белоснежкой, да, и не высовываться на солнце. Ну, иногда люди просто стараются, некоторые не загорать вообще от слова, для того, чтобы сохранить подольше красоту кожи, да, чтобы эта кожа, особенно лица, была подтянута, упругой. Ну, насколько это правильно, решает каждый сам по себе. Насколько ультрафиолет, загар кожи лица меняет и влияет на ее скорейшее постарение, ну, это, конечно же, вопрос дискутабельный. А больше, конечно, внешние причины влияют, такие как неправильный образ жизни, неправильное поведение, злоупотребление какими-нибудь там напитками либо табакокурение. Вот это больше повлияет, конечно, на упругость, на тургор нашей кожи, на красоту нашей кожи. Ну, загар, а кому-то он нравится, кому-то он не нравится. Если у вас есть родинки, и вы все-таки хотите загорать, ну, загорать надо все-таки аккуратно. Мы должны четко понимать, что, во-первых, 12 часов дня – это солнцестояние, поэтому час до, час позже. Лучше, конечно, на солнце не вылазить, потому что это максимальная доза такого хорошего солнечного излучения, и кожа быстрее сгорит. Поэтому здесь все-таки лучше либо до 11, либо после 2 часов позагорать. Обязательно мы должны пользоваться солнцезащитными кремами, даже если у вас нет родинок. Но если у вас родинки есть, то SPF 50 необходимо наносить на родимое пятно для того, чтобы его закрывать. И мы должны четко понимать, что лучше это делать каждые 2 часа. А если мы пошли покупались, вышли с моря, либо там с водоема, обсохли, и обязательно, хоть он и сохраняется, но лучше нанести для того, чтобы не подвергать все-таки излишнему ультрафиолетовому облучению, во всяком случае, это место. Вот. Но опять же, я говорю, что пока уже у нас наша кожа не покрылась равномерным красивым загаром, мы все-таки должны пользоваться солнцезащитными кремами и как раз-таки начинать вот с защиты 50, для того, чтобы загар ложился спокойно, ровно, мы не подгорая с вами. Ну, а потом уже там различные есть и 30, и 20, и 15 защиты ультрафиолета, как кому удобно, но все-таки мы должны четко понимать, что радиация солнечная – это все-таки воздействие на клетку нашего организма осуществляет, и бывают случаи, когда напрямую развитие онкологических процессов связано как раз-таки именно с ультрафиолетом. Но что касается воздействия на родимое пятно, то, конечно, это нежелательно. Поэтому, если вы вдруг решили все-таки загорать, то обязательно используйте солнцезащитные крема. Опять же, достаточно часто спрашивают, можно ли обладательницам или обладателям родинок посещать солярий. Я хочу сказать одно. Солярий никому посещать нельзя. Раньше это был миф, конечно, о том, что загар очень быстрый. Да, на самом деле человек очень быстро загорает. Буквально достаточно там 3 минут, 5 минут, да, для того, чтобы приобрести загар. Но я хочу сказать, что как раз-таки солярий относится к разряду канцерогенов, да, таких как мышьяк, асбест, еще какие-то другие вещи, за счет высокой концентрации ультрафиолетового излучения. Это очень глубокое проникновение в нашу кожу ультрафиолета. Оно в 10-15 раз агрессивнее солнечного излучения. Поэтому, ну, фактически мы просто обжигаем, прожигаем поверхностный слой нашей кожи. Здесь на самом деле разрушаются и коллагеновые волокна, и со временем однозначно меняется тургор, то есть упругость нашей кожи. Ну и самое главное, если есть родимые пятна, ни в коем случае нельзя посещать солярий. Если у вас родимых пятен нет, ни в коем случае нельзя посещать солярий. А это говорю с полной убедительностью, потому что на самом деле очень высоки риски вообще развития не только рака кожи, но и начала каких-то онкологических процессов даже в внутренних органах. Поэтому здесь мы очень и очень должны много раз подумать, потому что, ну, некоторые ученые говорят, что даже может происходить мутация ДНК на уровне клеток. Поэтому это тоже очень, вы представляете, насколько это агрессивная среда. Поэтому, вы знаете, если вы хотите загореть, ну, не поленитесь, найдите на выходных там полчасика или часик для того, чтобы просто посидеть где-то на лавочке на солнышке, либо поваляться на травке и все-таки загореть естественным способом и, конечно же, при использовании солнцезащитных кремов. Поэтому от солярия мы должны держаться как можно дальше. Я еще хочу сказать, что если вы обращаетесь к врачу-специалисту, онкологу либо хирургу, который видит, что у вас нет никакого онкологического процесса, слава богу, никакой меланомы, но вместе с тем, по каким-то причинам, по тем, которым я говорил, ваше решение, либо она начинает меняться, либо она находится в таком месте, которое постоянно трется, и вы решили обезопасить свою жизнь, продлить ее на многие-многие десятки лет, и вдруг решили ее удалить, в любом случае каждая удаленная родинка отправляется на гистологическое исследование, потому что, когда врач-онколог смотрит глазом, он не видит никакой клетки, но для того, чтобы на 100% быть обезопасенным и самое главное, быть уверенным в том, что удалено просто родимое пятнышко, все клетки отправляются на гистологическое исследование, когда идет подтверждение потом, это где-то порядка около 2 недель проходит в среднем, и дается заключение, что онкологических клеток не обнаружено, ну и человек живет спокойной жизнью, к тому времени уже и ранка заживает, как правило, да, и все проходит. Еще, если вы удалили родимое пятно, у вас есть легкий косметический какой-то шовчик, то я не советую в ближайший месяц-полтора посещать открытое солнце для того, чтобы загорать. Ну, во-первых, все-таки здесь, на этом месте у вас было родимое пятно, клетки иссеклись достаточно широко, но вместе с тем это место не стоит, пока оно полностью не зажило, не стоит подвергать ультрафиолетовому излучению. Во-первых, может образоваться потемнение рубца, он может быть очень тонким и косметическим, но он может поменять свой цвет, потому что это раневая поверхность все-таки, он может стать багровым, он может стать коричневым, может стать еще каким-то, и он будет заметен в обычном вашем периоде зимой, когда уже загар сходит, а этот рубчик остается. Поэтому пока рубец не зажил, пока рубец не стал тоненьким и практически невидимым, то есть он стал одинакового цвета с кожей, не стоит выходить на открытое солнце для того, чтобы не портить ту красоту, которую вы имеете. Вот это тоже имейте в виду. Если вам вдруг очень все-таки хочется иметь красиво загорелое тело и есть противопоказания, большое количество родинок, либо вы опасаетесь все-таки за свое здоровье, есть, на крайний случай, автозагар. Это абсолютно безвредная вещь. Наносится на тело, какой-то промежуток времени сохраняется, опять же, теняет вашу кожу, делает ее красивой, поэтому если вдруг вам уже так уже очень хочется, можно и прибегнуть к этому абсолютно безобидному способу, как автозагар. Самое главное, мы с вами должны четко понимать, что родинки – это не только ваше достояние. Иногда они бывают очень красивые. Иногда бывает там где-то у девочек там в уголке щеки, да, вот как мушка, когда раньше когда-то там в 18 веке специально приклеивали их, вот, чтобы придать шарм. А мы должны четко понимать, что, во-первых, их надо лелеять, то есть за ними надо наблюдать, чтобы они не менялись в размерах, в цвете и в консистенции, в других вещах, о которых я говорил, чтобы их не появлялись новые, вот, чтобы все было у вас в порядке, но если вдруг вы замечаете, что что-то пошло не так, не поленитесь, обратитесь к специалисту, пусть он развеет ваши тревоги, скажет, что все у вас хорошо, либо порекомендует обратиться к врачу-хирургу для того, чтобы с ней распрощаться. Поэтому берегите себя, будьте внимательны к своему телу, к своей коже, сохраняйте ее в красоте, в подтянутости, в упругости, чтобы вы как можно дольше сохраняли свою молодость.
2: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район обозначил главные условия для господдержки в сельском хозяйстве. Президент посетил крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодиях. Александр Лукашенко поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором можно рассчитывать на поддержку со стороны государства. Главное – результат. Пришло время отходить от хотелок, сказал президент. 1 000 000 тонн зерна с учетом рапса наболотили аграрии Гомельской области, сообщили в Гомельском облсполкоме. В регионе убрано более 95% площадей зерновых, зернобобовых культур и рапса. Весомый вклад в общий каравай, продовольственную безопасность страны внесли комбайнеры, водители на отвозке, операторы зерносушилок и все участники страды. Жатва на юго-востоке страны выходит на финишную прямую. Приоритеты в образовании на новый учебный год обозначил министр образования Андрей Иванец на пленарном заседании семинара-совещания о подготовке к началу нового 2026-2027 учебного года. Андрей Иванец отметил, что важно создавать гибкие режимы и условия работы детских садов для родителей, воспитывающих самых маленьких детей. Акцент здесь на создании групп кратковременного пребывания от 2 до 4 часов, формирование групп 12-часовой работы, сказал министр. Центральной фигурой на уровне общего среднего образования остается учитель. С нового учебного года мы запускаем школу педагогов на базе Академии национального образования для учителей-предметников, добавил Андрей Иванец. Вблизи берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7. По меньшей мере 20 человек погибли. После первых подземных толчков последовала волна сильных афтершоков. Жителям побережья острова Флорис посоветовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 километрах от побережья из-за угрозы цунами. Землетрясение повредило правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,5.

0: слушаешь Альфа-Радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь. Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Ты слушаешь

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
1: Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума. Приветствуя участников мероприятия, глава государства назвал фестиваль ярким и уникальным событием. По утверждению историков, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты – наши корни красивого и достойного народа, отметил Александр Лукашенко. Белорусский лидер на фестивале «Зов Полесья» наградил 4 обладателей почетного звания «Гоноровый поляшук». Гродненский облсполком и хакимият Наманганской области Узбекистана подписали меморандум об установлении межрегиональных отношений в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев встретился в Гродно с хакимом Наманганской области Шавкатом Абдуразаковым и делегацией Наманганской области. Стороны выразили намерение активизировать сотрудничество между областями. Профсоюзы отметили наградами уже порядка 9 тысяч участников жатвы, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Республиканская акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб» стартовала еще в начале уборочной кампании. По всей стране профсоюзы чествуют участников жатвы и отмечают тех, кто показывает высокие результаты. В реализацию акции включен не только профсоюз работников АПК, но и все отраслевые профсоюзы, Национальный профцентр. Профсоюзные награды получают не только комбайнеры и механизаторы, ну и работники зернотоков, агрономы, специалисты, отвечающие за организацию питания и быта участников уборочной, а также представители других профессий, чей труд помогает вовремя собрать и сохранить выращенный урожай. Более 35 тысяч вещей для учеников приняли организаторы кампании «Соберем детей в школу» за 2 недели. Об этом сообщили в Белорусском Красном Кресте. Организация собирает, закупает и передает ребятам полноценные школьные наборы и рюкзаки со всеми принадлежностями. Цель проекта – поддержать детей, оказавшихся в социально опасном положении, с инвалидностью, из семей с низким уровнем дохода, детей вынужденных мигрантов и беженцев. Присоединиться к инициативе может каждый.

29 выше нуля. В Могилеве, Гомеле и Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет, снова говорю в эфире Альфа-радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. В разгар финального месяца этого лета, точнее сказать, в моменте, когда экватор у нас этого месяца под названием август наступил, вместе с тобой будем слушать яркие, известные, популярные мировые хиты в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но прежде чем перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. Двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Брайан Мэй решил проверить искусственный интеллект на материале, который знает буквально наизусть. Попросил его показать обложку альбома Queen The Game. Результат оказался настолько далек от знаменитой фотографии 1980 года, что гитарист не удержался и вынес его на всеобщее обозрение. На оригинальной обложке версия искусственного интеллекта превратила хорошо знакомый образ Queen во что-то практически неузнаваемое. Далее последовал жесткий вывод. И вот такой интеллект скоро будет править миром. Ну что ж, отлично. Возможно, сейчас самое время понять. Нам на самом деле не нужен искусственный интеллект, заявил музыкант. Затем Мэй перешел к более серьезному тону, заявив, что цена масштабного развития инфраструктуры искусственного интеллекта слишком высока. Он выступил против строительства новых дата-центров в Великобритании, утверждая, что они разрушают страну. А также, по его мнению, уже вредит искусственный интеллект и Америке. Так, безобидный эксперимент с одной из самых узнаваемых обложек Queen превратился у Мэя в полноценный выпад против индустрии искусственного интеллекта. И в каком-то смысле технология сама подкинула ему идеальный аргумент. Если машина не может нормально вспомнить Queen, стоит ли действительно доверять ей будущее. Параллельно, правда, остается открытый вопрос о будущем самой группы. Роджер Тейлор недавно признался, что не проще снова играть живьем, хотя запуск нового большого тура Queen во многом зависит от Брайана. Музыканты уже работали над новым материалом с Адамом Ламбертом и обсуждали возможность выступления в Лас-Вегасе, но перспективы полноценного мирового тура выглядят все менее определенными. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. На этом, собственно говоря, с новостями завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа Хит Парад.
1: 20 место Альфа Хит Парада. Time Won't Wait. Фил Латов and Кэрос. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Минелли. Кстати, в интервью Фил Латов and Кэрос отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые. Фил Латов and Кэрос. Time Won't Wait. 20 место.
0: 20 место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark, Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну, а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.
0: 16

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a Fake. Эйва.

0: Альфа Хит Парад.
1: 15-я позиция Альфа Хит Парада. Heart or Might. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: лучших хитов недели.
1: 12-я строчка «Flowers» от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены, семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумывался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлениям перед публикой. «Flowers» от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: слушает Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

Глава государства Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья» рассказал, как этот регион предопределил его президентское кредо. Белорусский лидер отметил, что на Полесье он делал первые шаги на посту президента, и поэтому это место для него особенное. Александр Лукашенко ранее не раз рассказывал, как в одну из первых поездок в регион в качестве президента принялся вручную косить пойму Припяти с полешуками, после чего местные сказали о нем «Гэта наш». И та косьба в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним и честным, во многом предопределила мое президентское кредо – открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага, подчеркнул Александр Лукашенко. Заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Игорь Брилевич провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Беларуси Алирезой Санеи. На встрече обсудили взаимодействие двух стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, а также межпарламентское сотрудничество. Игорь Брилевич отметил, что страны проводят независимую внешнюю политику, твердо отстаивают свои национальные интересы, суверенитет, выступают против внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств и незаконные санкционные давления. Мультибрендовое пространство белорусских товаров «Белорусская деревня» открылось 14 августа в центре Архангельска. Оно стало самым большим из всех действующих в России, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Российской Федерации. В Архангельской белорусской деревне представлена продукция более 30 наших производителей. На полках сладости, сыры, мясные деликатесы, молочные изделия. Всего более 1000 наименований. В открытии торгового объекта приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цибульский и генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник. Белорусский школьник Тихон Корниенко вернулся из экспедиции к Северному полюсу. Он участвовал в 7-й международной научно-просветительской экспедиции Росатома «Ледокол знаний». Арктический рейс объединил молодых исследователей со всего мира на борту атомного ледокола «50 лет Победы». За 10 дней талантливые школьники прошли по маршруту Мурманск, Северный полюс, земля Франца Иосифа, Мурманск. А сам рейс вошел в историю как 200-я экспедиция наводного судна к Северному полюсу. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 25, в Витебске 21 выше 0, в Гомеле, Могилеве и Минске 24 градуса тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: лучших хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепетом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Альфа Хит Парад. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились позже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа Хит Парад.
1: Шестая строчка Альфа Хит Парада. Лаурс и на Best Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Лаурс и на Best Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, а затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.
1: Четвертое.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: Первая строчка. Азиза, Эд Ширан.
1: Это альфа-хит парад.
0: В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком минус. Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, что Альфа-хит-парад ждет тебя вечером в пятницу в 18.00 и в субботу днем в 13.00. Ну и, конечно же, желаю тебе яркого, классного лета 2026 года. Ровно середина месяца август у нас с тобой впереди, поэтому слушай классную музыку, делай громче Альфа-радио, оставайся с Альфа-хит-парадом и до встречи ровно через неделю. Зовут меня Вадим Шепет. Удачи, пока!
2: Первое место.

На Полесье будут строить главные – дороги и мосты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья». Глава государства подчеркнул, что в регионе реализуются программы развития. На это из бюджета направляются значительные финансовые средства. Отмечу, фестиваль «Зов Полесья» по традиции проводится раз в два года. Впервые он состоялся в 2010 году, получил популярность и вырос из межрегионального в международный праздник. На гостей фестиваля подготовлены как уже полюбившиеся площадки, например, «Фолькфест», «Хлеб моего Полесья» и «Рамесная слобода», так и новые локации «Цирк Шапито», площадка с семейными играми, интерактивная инклюзивная квест-площадка и многие другие. Пилотный проект для восьмиклассников по углубленному изучению математики, физики, химии и биологии запустят в школах Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на пленарном заседании семинара-совещания о подготовке к началу нового 2026-2027 учебного года. В этот проект вошли школы со всех областей и Минска. Будет обеспечена педагогическая поддержка учителей, которые примут в нем участие. Разработаны соответствующие экспериментальные учебные планы. Четверо белорусов, которые пострадали в ДТП в Грузии, выписаны из больниц. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук. По состоянию на вечер пятницы 14 августа один пациент выписан из республиканской клиники в Батуми и три из больницы Чухотаури. Остальные пациенты пока находятся под наблюдением, им оказывается вся необходимая помощь. Тяжелых больных нет, но грузинские врачи настаивают, чтобы они еще пару дней побыли под наблюдением. Им оказывается вся необходимая помощь, сказал Николай Рогащук. По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос с репатриацией первых двух тел пары 20-21 года. В начале следующей недели на родину будут отправлены еще двое погибших. Еще раз приносим родственникам погибших соболезнования, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, добавил Николай Рогащук. Новое здание Центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского района открыли в Минске. Ранее центр располагался в арендованных помещениях и довольно стесненных условиях. Главврач учреждения, главный государственный санитарный врач Октябрьского района Наталья Просмыцкая, сказала, что теперь в распоряжении центра просторный актовый зал, оборудованный системой видеоконференц-связи. «Мы можем участвовать в различных семинарах, приглашать гостей, обсуждать профессиональные темы», — добавила она. В центре создана безбарьерная среда, соответствующая современным стандартам, чтобы учреждение было доступным и комфортным для маломобильных групп. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 26, в Витебске 24 выше 0, в Гомеле, Могилеве и Минске 25 градусов тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: В Беларуси на Гродненской трассе планируется внедрить новую систему защиты от диких животных. Среди ее фишек – полосы из крупного щебня на подходах к дороге, датчики движения, которые оповестят о приближении копытного пешехода. Вы, как водитель, приветствуете эти новшества.
2: Я, как водитель, там, где ходят животные, не езжу. Просто не имею такой привычки. Поэтому не могу заценить полосы из крупного щебня и эти, как их, техасские ворота. Вот датчики оповещения – это хорошо бы. Потому что отреагировать на того же лося, когда он уже выбежал на трассу, дело непростое. А подломить ему ножки, чтобы туша влетела через лобовое в салон, врагу не пожелаешь. Вообще, девчонки, чем быстрее ездят человеческие машины, тем меньше у животных шансов пересечь наши трассы и остаться живыми. Но они этого не понимают. Значит, придется нам ограждать дороги все крепче, все больше, везде. Не видно пока другого выхода. Человек все сильнее меняет верхний слой земной поверхности под себя. И ответка от природы, несомненно, будет. Так она устроена, природа, что на любые изменения дает ответ. Правда, не сразу. И мне очень интересно увидеть, каким он будет. А вам?
1: В помощь молодым специалистам в Минской области запущен специальный чат-бот. Туда можно сообщить о неудовлетворительных условиях проживания, нарушениях условий труда и других проблемах. Идея, конечно, хороша, но нет ли у вас, Андрей Николаевич, опасений, что ресурс превратится в жалобную книгу инфантильных деточек?
2: Да, причем превратится немедленно. Тут же! И не только для деточек, но и для их родителей, часто не менее инфантильных, несмотря на прожитые годы. С другой стороны, он же для этого и создавался, специальный чат-бот. Разве нет? Внедрение в наше сознание западной максимы общества потребления «Ведь ты этого достойна» играет с неокрепшими умами злую шутку. Они не могут понять, что и как в народном хозяйстве устроено и что от чего зависит. Поэтому не знают, где надо помыть самим, где вызвать мастера или старшего, а где проблема, о которой надо писать. Зато выучено требовать все и сразу. А тут еще и чат-бот, как специально. Теперь будем вместе с вами разгребать. Я бы в чат-боте закрепленным сообщением в самом верху сделал бы такое. Наберись спокойствия принять то, чего не можешь изменить, накопи отвагу изменить то, что можешь, и есть ли у тебя мудрость отличить одно от другого? Если есть, пиши.
1: Неработающая молодежь стала проблемой для Британии. Государство теряет 125 миллиардов фунтов стерлингов в год из-за неучастия юных в экономике. Поэтому будущих лентяев попытаются выявлять еще в начальных классах. Но это на перспективу. А как вы бы посоветовали воздействовать на поколение уже сейчас?
2: Гаджеты у них, зумеров таких, забрать. Поголовно у всех. Неделя суровой ломки, и начнут искать, чем заняться. Вот тут и наступит самое время предложить им поучаствовать в экономике. Но негде. Ведь все хорошие, денежные, прибыльные места уже захвачены. Причем захвачены целыми диаспорами. Скажем, мусором в Париже занимаются только бывшие алжирцы. А в Неаполе только местная каморра. Среди сварщиков Германии скоро будет немца вообще не отыскать. Ну а дальнобойщики-украинцы успешно отжимают перевозки по Европе у всех остальных. И куда бедному зумеру податься? В полицию, так там ходить работать надо. В госслужащие, а там семейственность и непотизм. Культуру талант нужен, в энергетику связи, доктору учиться долго и даже на стройку чужих обычно не берут. Поэтому зумер с мамой залезают в чат-бот и от всей души пишут там, как страшно жить в этом вашем общежитии. Впрочем, что это я? У британцев даже и чат-бота для этого нет. И премьер-министру нет привычки писать. Вот они там и маются, эти гордые сыны Туманного Альбиона, как называл их еще Киплинг. А наши вон все работают. А кто не хочет работать, служит на южной границе или урожай в полях убирает. От этого в головах все постепенно устаканивается, и государство наше, пусть и не быстро, но идет вперед.
0: Вопросы от блондинок.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Индии Драупади Мурму, премьер-министра Нарендру Моди и граждан этой страны с национальным праздником – Днем Независимости. «Ваше государство по праву пользуется авторитетом на глобальной арене, играет значительную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Мы высоко оцениваем деятельность индийского руководства по осуществлению масштабных реформ, обеспечению стабильности и согласия в стране», отметил глава государства в поздравлении президенту Индии. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и в экономической сфере. Правительство Беларуси не допустит необоснованного роста цен. Об этом накануне заявил премьер-министр Александр Турчин во время посещения коммунарки. Ранее Совмин принял постановление, которым существенно сокращен перечень товаров, цены на которые регулируются государством. При этом правительство продолжает контроль по вопросам формирования цен в стране производителями, импортерами и субъектами торговли. Помимо информации Белстата, анализируется ценовая ситуация посредством автоматизированной системы мониторинга розничных цен. Новый дом в Боровлянах для 62 медицинских работников Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны принял Новоселов. Об этом сообщили в Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Новый дом построен с государственной поддержкой для нуждающихся в улучшении жилищных условий. И это только первый дом по улице Васильковой. Вскоре ключи будут вручены еще 38 медицинским работникам госпиталя. На спасательной станции «Освода» в Минске прошла акция «Один день со свод» и «Единый день безопасности на водах» для воспитанников школьного лагеря Октябрьского района на базе ЦДО «Ветрось» и бойцов Минского городского медицинского отряда «Лекарь-2026». Для участников провели насыщенную познавательную программу. В частности, ребята посетили музей «Освода», где познакомились с историей создания организации и спасениями на водах. Затем гости осмотрели современные водолазное снаряжение, узнали о его устройстве и возможностях, а также побывали в медпункте спасательной станции. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи обучила участников проведению сердечно-легочной реанимации на специализированном манекене. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 27, в Витебске 22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве плюс 25, в Гродно и Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абия Ахмеда с 50-летием. В Беларуси вас знают как выдающегося государственного деятеля, который посвятил свою жизнь служению Эфиопии, защите ее суверенитета и укреплению национального единства, отметил глава государства. Высоко ценю дружественные отношения, которые сложились между Минском и Аддис-Абебой. Уверен, совместными усилиями мы сможем успешно реализовать значительный потенциал двустороннего взаимодействия, наладить кооперацию в сфере машиностроения, промышленности и агропромышленного комплекса. Александр Лукашенко пожелал премьер-министру крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и новых свершений на ответственной государственной должности. Депутаты Палаты представителей с 17 по 23 августа будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут работу по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Темой выбрана экологическая культура. Депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары, лекарственные препараты, изучат ситуацию на школьных базарах и ярмарках. Будут также проанализированы вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года, зимнему отопительному сезону и ходом уборочной кампании. В Свислочи дали старт одному из самых ароматных и хлебосольных праздников – республиканскому каравай-фесту «Батькова булка». Сегодня в Свислочи гости не только из разных уголков Беларуси, но и из России, Польши, Литвы и Узбекистана. Всех собрал уже полюбившийся каравай-фест, ставший брендом Гродненской области. К празднику испекли множество караваев, каждый со своей изюминкой и по особому рецепту. Но все внимание приковано к самому большому, рекордному, весом 150 килограммов. Также особое место отведено главной героине праздника – свислочской плетенке. Она после посещения президентом Александром Лукашенко местной пекарни в июне 2021 года получила название «Булка Батькова». Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки примет участие в 4-м фестивале юношеских оркестров мира. Он пройдет с 21 по 23 августа в Москве в Большом амфитеатре парка «Зарядье». Инициатором создания и ежегодного проведения этого одного из самых необычных, но уже завоевавшего большую популярность культурных событий российской столицы, стал народный артист СССР Юрий Башмет. За 3 фестивальных дня зрители услышат 9 неповторимых юношеских оркестров по 3 уникальных концерта в день. Каждый коллектив представит свою программу, наилучшим образом подчеркивающую особенности оркестра, творческую увлеченность и профессионализм молодых музыкантов. Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки даст концерт 23 августа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 27, в Витебске плюс 23, в Могилеве 25 выше нуля, в Гомеле и Минске 26 градусов тепла. Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: по радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дорог нужно в жизни.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск СБ Беларусь сегодня. Тенденции.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь

passion of the groom.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
3: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
3: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.

0: Привет, снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. В разгар финального месяца этого лета, точнее сказать, в моменте, когда экватор у нас этого месяца под названием август наступил, вместе с тобой будем слушать яркие, известные, популярные мировые хиты в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но прежде чем перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настрой его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел Альфа-Хит-Парад. Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельно недельного чарта лучших в эфире Альфа-Радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. Двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Брайан Мэй решил проверить искусственный интеллект на материале, который знает буквально наизусть. Попросил его показать обложку альбома Queen The Game. Результат оказался настолько далек от знаменитой фотографии 1980 года, что гитарист не удержался и вынес его на всеобщее обозрение. На оригинальной обложке версия искусственного интеллекта превратила хорошо знакомый образ Queen во что-то практически неузнаваемое. Далее последовал жесткий вывод. И вот такой интеллект скоро будет править миром. Ну что ж, отлично. Возможно, сейчас самое время понять. Нам на самом деле не нужен искусственный интеллект, заявил музыкант. Затем Мэй перешел к более серьезному тону, заявив, что цена масштабного развития инфраструктуры искусственного интеллекта слишком высока. Он выступил против строительства новых дата-центров в Великобритании, утверждая, что они разрушают страну. А также, по его мнению, уже вредит искусственный интеллект и Америке. Так, безобидный эксперимент с одной из самых узнаваемых обложек Queen превратился у Мэя в полноценный выпад против индустрии искусственного интеллекта. И в каком-то смысле технология сама подкинула ему идеальный аргумент. Если машина не может нормально вспомнить Queen, стоит ли действительно доверять ей будущее. Параллельно, правда, остается открытый вопрос о будущем самой группы. Роджер Тейлор недавно признался, что не проще снова играть живьем, хотя запуск нового большого тура Queen во многом зависит от Брайана. Музыканты уже работали над новым материалом с Адамом Ламбертом и обсуждали возможность выступления в Лас-Вегасе, но перспективы полноценного мирового тура выглядят все менее определенными. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. На этом, собственно говоря, с новостями завершаем и переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-е место Альфа-хит-парада «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Минелли. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Филатов and Keras «Time Won't Wait» 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Ava Max сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место. 16.

недели. Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spotify. Ava Max.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция Альфа-хит-парада Heart or Might. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели. 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, а отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумывался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
1: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин.
1: 11-е место.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

хит-парадов. Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Rochelle, композиция Shotgun. Это диджеи из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Rochelle. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Rochelle. Здесь, в эфире Альфа-радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

хит-парад. Четвертая строчка «I like the way you kiss me» Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты от Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. «I like the way you kiss me» Artemas. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and Mick. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году. Но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and Mick. Третье место.
0: Третье место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели. Первая строчка Азиза, Эд Ширан. Это альфа-хит парад. В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «Минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». И певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, что Альфа-хит-парад ждет тебя вечером в пятницу в 18.00 и в субботу днем в 13.00. Ну и, конечно же, желаю тебе яркого, классного лета 2026 года. Ровно середина месяца август у нас с тобой впереди, поэтому слушай классную музыку, делай громче Альфа-радио, оставайся с Альфа-хит-парадом и до встречи ровно через неделю. Зовут меня Вадим Шепет. Удачи, пока!
1: Первое место.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Гродно ожидается плюс 27-29, в Гомеле плюс 30-32, в Бресте плюс 33-35, в Могилеве и Минске от 28 до 30 градусов тепла. В Могилеве, Гомеле и Бресте без осадков, в Витебске, Гродно и Минске кратковременный дождь.